0: Утреннее шоу-беж на радио НС начинается 7 часов утра в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что,
0: понедельник. Какой рады нас видеть. Аплодисменты, как неожиданно и приятно.
1: Да-да-да. Сами себе польстили, сами себе поаплодировали. Будет, конечно, забавно, если никто еще не проснулся, и этот летний понедельник такой для всех очень-очень тяжелый. А мы тут приперлись, как обычно, что-то уже хихикаем, что-то уже ржем и даже сплетничаем.
0: Вчера прочитала где-то, кто рано встает, тот об этом весь день потом рассказывает всем. Это мы с тобой.
1: Ну, да, первые 3 часа мы точно будем рассказывать об этом, поэтому вам этого не избежать. Но самое главное что? Что мы, как обычно, не с пустыми руками.
0: Вообще
1: у нас призы, подарки, классная музыка и хорошее настроение.
0: Что там по трансляции? Я еще не заходила.
1: Трансляции как будто бы пока еще нет, но
0: она
1: очень скоро, конечно, она появится. Мы уже для этого всякие кнопочки нажимаем и веревочки тянем, поэтому не переживайте, скоро мы появимся на ваших экранах.
0: Да, поэтому сохраняйте во вкладочках сайт наш ns.kz, в группу во ВКонтакте обязательно зайдите, подпишитесь и в телеграм-канал Радио НС. Везде вас ждем. Ну и на всякий случай помашем, вдруг кто-то нас видит. Шеф наш, шеф.
1: Вдруг кто-то нам еще камеру дополнительно установил, и кто-то откуда-то подсматривает. Да, в общем, ждем вас, приходите.
0: Ну что, а мы начинаем. Всем доброе утро, отличного, легкого понедельника.

0: Ну что, друзья, начинаем, как всегда, с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну и самое главное, как обычно, за вами. Голосуйте в нашем телеграм-канале Радио НС. Там, кстати, можно скачать и саму песню, и найти голосовалку. А еще вы там найдете хэштег месяца июль 2026. Переходите по этому хэштегу, увидите абсолютно все песни, которые уже прозвучали. И если вдруг что-то где-то пропустили, обязательно проголосуйте за или против.
0: Обязательно. Все зависит от вас, друзья.
1: Ну и сегодня мы послушаем прикольную песню Руфтайм исполнителя. Она называется It's All About. Песня прикольная, такая понедельнично-бодрящая, поэтому делайте свои приемники громче и бегом в телегу.
0: Ну и самое главное, не грузящая, друзья. Давайте послушаем.
1: Давай.

0: или против.
1: Да, ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. И впереди расскажу, что мы приблизились к Мальдивам. Как и почему?
0: Да.
1: Все подробности впереди, не пропустите.
2: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: 7:15 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Ну а с вами Лима Бемурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, стал ли ближе Казахстан к Мальдивам.
1: Угу.
0: Казахстанский паспорт признан самым сильным в Центральной Азии по версии глобального паспортного индекса 2026.
1: Как это?
0: В мировом рейтинге он занял 109 место между Мальдивами и Белоруссией. Представляете? Вот так мы и стали ближе. Граждане Казахстана могут без визы посещать целых 48 стран, а по упрощенной схеме еще несколько, включая Китай и Беларусь. При этом для поездок в США, Великобританию, Германию, Францию, Японию виза по-прежнему нужна. Авторы рейтинга также оценивали качество жизни и инвестиционную привлекательность, где Казахстан получил тоже высокие оценки. Ну все, теперь можно смело говорить, что мы почти рядом с Мальдивами. Главное не уточнять, что речь идет не о карте, а о таблице.
1: Вот. Ты знаешь, при этом, я думаю, некоторые наши радиослушатели будут рады приблизиться к Беларуси.
0: Вот, тоже хорошо. Тоже хорошо.
2: Улимы.
1: Но впереди у нас гороскоп, не пропустите. Bring it.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Антарктидада Оникс деген жалғыз өзен бар. Ол жылына 60 күн ғана ағады.
0: Жарнама. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
2: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: 7:26 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 13 июля, понедельник.
1: Итак, Овны, сегодня вы можете поймать себя на том, что вопрос, который долго казался сложным, больше вообще не требует ответа.
0: Тельцы, день покажет, что удовольствие иногда рождается не из новых впечатлений, а из умения заново открывать привычное.
1: Близнецы, сегодня вам захочется узнать о человеке не его достижения, а историю, которая сделала его таким.
0: Раки, день может подтолкнуть к неожиданному обмену. Вы отдадите что-то незначительное для себя и получите взамен гораздо больше, чем ожидали.
1: Львы, сегодня самым ценным окажется момент, когда никто не попросит вас от вас быть сильнее, ярче и быть или увереннее обычного.
0: Девы, вы можете с удивлением обнаружить, что чужой способ делать привычные вещи вовсе не хуже вашего. Просто он другой.
1: Угу. Весы, сегодня вас может вдохновить не успех, а чья-то настойчивость, которая спокойно выдержала испытание временем.
0: Скорпионы, день позволит взглянуть на собственные убеждения с любопытством, а не желанием немедленно их защищать.
1: Стрельцы, сегодня интерес вызовет место, в котором, казалось бы, совсем нечего искать.
0: Козероги, вы можете неожиданно почувствовать, что некоторые правила, которые вы когда-то сами для себя придумали, больше не работают.
1: Водолеи, сегодня вы заметите, что один и тот же день способен быть совершенно разным в зависимости от того, с кем его разделить.
0: Рыбы, вас может порадовать ощущение, что не каждая хорошая история обязана закончиться, чтобы остаться счастливой.

0: 7:30 в Казахстане. Утреннее шоу «Бежно» радио НС, естественно, продолжается. А мы с Ксенией уже готовы объявить тему сегодняшнего нехабара. Ну а вы готовьте. Готовьте присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011.
1: И давайте сегодня обсудим с вами самое необходимое для вас приложение в телефоне.
0: Да.
1: Вангую, что первым ответом будет WhatsApp.
0: Mm-hmm.
1: Вот, поэтому давайте WhatsApp
0: давайте, кроме
1: поставим,
0: WhatsApp, да.
1: Да, как априори то, что, ну, как бы, то чем
0: часть
1: мы пользуемся
0: нашего
1: всем.
0: Тела.
1: Да, то есть обычные мессенджеры базовые мы не берем в учет.
0: Mm-hmm.
1: Телегу не берем в учет WhatsApp. Давайте вот что-то такое, которое на самом деле приложение вам чем-то помогает, и без которого вы не можете жить в своем телефоне, кроме этих.
0: Может, другие люди тоже для себя подчеркнут что-то новенькое и тоже скачают.
1: Да,
0: welcome.
1: Да. Мне лично будет интересно перепроверять, что вы там качаете и чего вы там делаете. Поэтому
0: да.
1: Давайте, присылайте, делитесь, будем mm-hmm. слушать.
0: Еще раз, WhatsApp номер 8-775-106-2011.
2: Шоу на радио МС.
1: А еще совсем скоро мы расскажем, как выиграть два билетика на концерт Инны.

0: Больше половины восьмого на часах. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Yeah. И впереди наша игра любимая «Сейчас спою», где разыграем мы сегодня два билетика на концерт Инны в Алматы.
1: Да, мы достаем свои мешки с подарками. У нас есть два билетика для вас, друзья. Пишите свои заявки, если хотите их выиграть.
0: А нам нужны два участника. Сообщения ваши ждем в WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: И обязательное условие – напишите название игры «Сейчас спою» в своей заявке. Ждем вас.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
1: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
0: Нанесите хайлайтер на скулу, переносите.

0: спою.
1: Ну что, ребятки, утро понедельника должно начинаться, как говорится, с петухами. А мы, так как не можем в студию привести просто петухов, мы зовем наших прекрасных радиослушателей спеть свои любимые песни, пробудиться самим, пробудить всю страну и еще и классные подарочки за это получить.
2: Да, и у нас есть два участника, давайте с ними знакомиться. Это Эльмира из Алматы. Эльмир, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Привет. И Мирам из Караганды. Мирам, привет.
1: Доброе утро, Мирам.
4: Доброе утро, Владимир. Доброе утро, девочки.
2: Доброе утро. Ну что, друзья, вам нужно будет сейчас с харизмой, с чувством, с толком, с расстановкой спеть свою любимую песню, чтобы наши радиослушатели проголосовали именно за вас в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Ну а боретесь вы сегодня за два билетика на концерт исполнительницы Инны, который пройдет в Алматы 19 июля в Дворце спорта Буллана Шалака.
2: Эльмира, ты была первой на рандоме сразу после гонга. Приступай.
3: Начинаю петь?
2: Да.
3: Давай. Я, видите, как назло, я проснулся, и голос сел. Прям не знаю, как назло.
1: Эльмирочка, давай.
2: У нас тоже голос сел. Давай.
3: Давайте. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. Из голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки.
1: У-ху!
3: С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. Вот. Извините, мне голком сел.
1: Нормально, все хорошо, Эльмирочка. Не переживай. Мирам, ну что, теперь с тебя ответка. Не убегай, пожалуйста, не убегай. Я тебя вот прям ловлю и возвращаю обратно. Или ты уже хочешь сдаться, я не поняла.
4: Извиняюсь, трасса.
2: Давай, после гонга приступай.
4: Любишь ты Алёшку больше, чем меня. Алёшки, ты вздыхаешь зря. Алёшки, все твои мечты. Только о Серёге позабыла ты.
1: Так.
4: И без Лёшки жизнь твоя пуста. И то совсем еще наивная и чиста.
1: Угу.
4: Наблюдаешь за ним издалека. Только между нами слезика.
1: Какая история глубокая.
2: Молодец.
1: А то я сейчас унесусь, и вы Панченко не найдете потом. Потому что у меня-то тоже Алешки как бы нет. И там, ну, беда, войду в роль.
2: Зато голосовалка у нас уже висит в телеграм-канале. Мы все знаем, чем мы займемся в ближайшие 3 минуты. Мы все будем голосовать.
1: Отлично. Бежим голосовать в телеграм-канал Радио НС. Ребят, вы оставайтесь с нами на линии. Вернемся вместе подводить итоги.

0: пою.
1: Пока мы с Ксенией тут бытовые вопросы свои решали, мы все дружненько голосовали в телеграм-канале Радио НС. И, кстати, мы тоже уже успели проголосовать.
2: Конечно, первым делом мы зашли в нашу телегу, оставили свой голос. И напомним вам, что пели сегодня Эльмира и Мейрам. И, ребята, у вас остаются последние буквально секунды, считанные для того, чтобы успеть поучаствовать в голосовалке.
1: Да, ну а боремся мы за два билетика на концерт Инны, который состоится 19 июля. Ребята, с нами на линии Эльмира, Мейрам.
3: Да, я на связи.
1: На связи.
2: Ну да, что ж, отлично. Я думаю, что можно останавливать уже голосовалку.
1: Да, самое время узнать, кто из ребят идет на концерт.
2: Борьба сегодня была нешуточная. Участники отпели свои песни. И сегодня со счетом 31-69 побеждает Мейрам из Караганды. Мейрам, мы тебя поздравляем. Да. Два билетика на концерт Инны в Алматы 19 июля достаются именно тебе. Тряхнешь стариной вот это.
1: Да. Пакуй чемоданы.
2: Да, мы ждем. Алматы тебя ждет.
3: Угу. Ура!
2: Молодец! Он так прикольно хихикал.
1: По заказу,
2: просто. Да, прям в конце. Ура! Ну что, красавчик, молодец. Никакая трасса тебя не остановила, ты это сделал. Ну и надо отметить, что Эльмирочка тоже молодец. Несмотря на то, что еще подняли, а разбудить забыли, все равно спела, все равно все получилось.
1: Эльмира, хорошего тебе дня желаю.
4: Еще голоса нет, видите, сел голос.
2: Ну, надо быть готовым.
3: Эльмира, спасибо за участие.
2: Когда ты отправляешь свои заявочки, ребятки, надо знать, что рандом может выбрать кого угодно.
1: Ну и плюс ко всему, у тебя с помощью нашей игры немножечко голос проснулся, зато на работу ты пойдешь эгегей с каким живым голосом, да, жить? Да. Ну, ребята, пожалуйста, не злоупотребляйте нашей игрой. Не всегда можно так делать. Лучше подходить к нашей игре уже подготовленными.
2: Конечно. Заранее знать свои песни и быть готовыми.
1: Конечно. Ну, а мы за эфиром Мейраму, конечно же, расскажем, как он заберет свои билетики. Ну и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. Если все идет хорошо, значит, вы что-то не учли. Жернова. Ночь скидок Воскона. С 10 по 13 июля скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на oscona.kz.
5: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
0: НС Радиосында Жарнама.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
2: На радио НС. 8:02 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
3: Доброе утро. Ну что, 2 часа эфирного времени, как обычно, у нас впереди. Впереди все самое интересное.
2: Да.
3: Кстати, в ближайшие минуты расскажу, как перестать откладывать тренировки до понедельника.
2: Блин.
3: Тем более, что сегодня понедельник, так что собрались, ребятки, ждем информации.
2: Не отмажешься, да, уже. Ладно, ладно. А также код судьбы в этом часе послушаем. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и поделитесь, какое приложение у вас есть в вашем телефоне, без которого вы, ну, не можете прожить ни дня.
3: Да.
2: Вот. А в WhatsApp и Instagram тут речи не идет. Вот что-нибудь такое прикольненькое нам, пожалуйста, расскажите.
3: Ну, а еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Питстоп».
2: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате целых 20 тысяч тенге, друзья, у нас накоплено.
3: Ну, а также не забывайте о том, что идет прямая трансляция из студии «Радио НС». Заходите на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал «Радио НС». Радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть.
4: Шоу «Беш» на радио МС.

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Угу. И вот она, долгожданная информация. Как же перестать откладывать тренировки до понедельника?
1: Угу.
0: Значит,
1: легко.
0: Один... Просто не ходить на них, да? И не откладывать.
1: Вообще изи.
0: Один фитнес-тренер... Тренер.
1: Мне так очень нравится.
0: Заявил о том, что откладывание тренировок связано с тем, что мозг стремится избежать дискомфорта и создает иллюзию нового старта. Он рассказал, что вместо масштабных целей лучше начать с небольших шагов. Например, уделить физической активности всего 10 минут в день. Такой, то есть, пришел в зал, зашел в раздевалку, переоделся, сфотался.
1: И устал.
0: Обратно пошел, переоделся, вот 10 минут прошло. Ну, в общем, такой подход снижает психологические барьеры, помогает постепенно выработать привычку. Эксперт также советует привязывать упражнения к уже существующим ежедневным ритуалам. Да, что с моим русским речем сегодня?
1: Да потому что это тренировки.
0: Заранее готовить спортивную форму и не считать пропущенную тренировку провалом. По его мнению, именно отказ от перфекционизма помогает сделать спорт частью повседневной жизни. Знаешь, что подумала Люба Бурзина? Я, получается, не кашу от тренировок, я же сумку с собой на тренировки постоянно.
1: Мозг думает, что ты уже сходила на тренировку.
0: Ну и все, как бы.
1: Мышцы сами по себе качаются.
0: Конечно, и жир должен сжигаться сам по себе тоже. Но все.
1: Берите.
0: Я молодец, поэтому будьте как я.

0: что, друзья, 13 июля на календаре, понедельник, и чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС. Делайте громче.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 13 июля, понедельник. Сегодня отличный день перед новолунием для того, чтобы избавиться от ненужных вещей, завершить затянувшиеся дела и закрывать старые обязательства. Хороший день для оплаты долгов, кредитов. Если давно откладывали решение сложного вопроса, сегодня именно тот подходящий момент, и к нему нужно вернуться. Внимательнее относитесь к документам, переписке и финансовым операциям. Не спешите с обещаниями. Сначала убедитесь, что все детали вам понятны, и вы сможете завершить начатое. Ну а я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: В 8 часов 17 минут в Казахстане. Вот, послушали Жазиру, спасибо ей сказали. Идем дальше, конечно же. У нас впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения.
3: Присылайте их нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011. Сегодня в «Нихабаре» мы говорим о приложениях, которые больше всего вам нужны, без которых вы не обходитесь. Ну и, само собой, мы обходим тему WhatsApp, Telegram и прочих мессенджеров, потому что, ну, мессенджеры, да, уже это все-таки уже часть нашей жизни, часть нас, и без них ни один телефон как будто бы не существует.
0: Угу.
3: Ну что,
0: мне рассказать?
3: Давай.
0: Да, и вот, пожалуйста, каждый день, я не пропуская, захожу в одно приложение, называется оно Кайрат Супер Ап. Это нашей команды футбольной приложение. То есть туда, если не заходить один день, то твои огонечки пропадают. И каждый день нужно набирать эти огонечки, и за это тебе баллы дают. И в конце ты можешь на эти баллы там приобрести что-то, там билет купить, например, на матч или же что-то еще.
3: Слушай, вот. Очень-очень прикольно. Я даже не знала, что у наших ребят есть такое приложение.
0: Да, очень интересно,
3: кстати. И теперь прям я хочу поюзать.
0: Вот и еще, конечно же, GetContact. Я шпион тот еще, знаете.
3: GetContact, кстати, в Лимином телефоне иногда мне очень помогает. Бывает, иногда я и пишу: Лима, пожалуйста.
0: Не, ну на самом деле очень классное приложение. То есть, когда тебе звонят мошенники, он сразу же определяет, что это звонят мошенники. Поэтому или там, если не определил, то хоп, копируешь номер телефона, входишь и, пожалуйста, узнаешь, кто тебе это звонил. Бывший или мошенник. Ну, хотя какая разница, бывший и мошенник, это,
3: в принципе, да.
0: Синонимы.
3: Плюс и минус одно и то же.
0: Синонимы.
3: В общем, ребят, рассказывайте, что у вас такого полезненького, интересненького в телефоне. Может быть, кто-то себе возьмет на заметку, на вооружение. Присылайте голосовые в WhatsApp 775-106-2011.
1: Шоу «Бешу» на Радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, ребятки, не хабар. У нас прямо сейчас ваши голосовые сообщения, отправленные в WhatsApp по номеру 775-106-2011. Говорим мы сегодня о полезных приложениях. Первое голосовое к этому часу, погнали.
3: Едем с мужем с Шымкента в Алмату. Слушаем ваше радио.
2: Молодцы.
3: Вы спрашивали, каким приложением пользуемся чаще. Я лично в WhatsApp, Instagram и Тугиз. Но Тугиз самое сердце. Пусть расстояние, путь. И самое главное, где едет муж, выслеживаю. Он же отец нашего ребенка, кормилец. Любовь моя уже как 9 лет. Безмерно горжусь, что я у него есть. В общем, Тугиз — помощь, когда муж едет в сторону дома, чтобы успеть приготовить чай. Любите, смотрите за любимыми. Лучших упускать нельзя.
2: О, муж, как? Если ты меня сейчас слышишь, ты, пожалуйста, подай знак, если тебе нужна помощь. Мы тебя спасем.
4: Кстати, там есть функция «скрыться».
2: Ты представляешь, что она ему сейчас делает по дороге Шымкент-Алматы, если он отключит.
4: Веселая дорожка у вас предстоит. А мы идем дальше.
5: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Привет.
5: Всем отличного настроения. Всех с новой недели. Чтоб все получалось у вас.
2: Рахмет.
5: А я использую, так вы сказали, WhatsApp не говорить.
2: Не говори.
5: Значит, Instagram и TikTok в основном. Ну, еще Facebook. Так. Там узнаешь все новости. Подписчиков, родственников. И вообще мировые и казахстанские новости. Всем пока-пока.
4: Молодец. Интересно, а Селечка проводит стримы в ТикТоке? С места работы.
2: А Селечка, ну расскажи, с места работы?
4: Да, такие просмотры были
2: бы. Ты бы смотрела?
4: Ух, конечно.
2: Я бы, честно говоря, не смотрела. Извините меня, все дорогие
4: милые. Камеру отворачивай, Селя, ну.
2: Для большего понимания, если вдруг кто-то из новых радиослушателей сейчас слышит, а Селя врач-гинеколог.
4: Да. И сейчас все подумают, что я та еще, да? Да, я та еще, правильно думаешь?
2: Я не знаю, что ты там будешь смотреть, но я бы не стала.
4: Не, ну на Селю всегда приятно посмотреть.
2: На Селю, да, согласна.
4: Да. А мы идем дальше.
6: Привет, радио у нас. Привет, шоу-бейс, привет, девчонки. Как всегда, прекрасно выглядите.
2: Привет.
6: Приложение, без которого я не обхожусь каждый день, каждый день им пользуюсь.
4: Какое?
6: Я просто люблю смотреть на небо. Оно называется Stellarium Plus.
4: Вау.
6: Если правильно выговорил его название. Там как бы телескоп, и ты можешь смотреть за звездами, за планетами. Такое вот приложение. Прикольное, короче. Недавно его приобрел. Просто люблю смотреть и наблюдать за космосом. Всем прекрасного дня.
2: Классно. У меня у дочки такое приложение стоит, она периодически посматривает.
4: А у меня
2: не часто, но
4: нескромное такое мнение появилось. Мне всегда было интересно, где он видит нас. Он постоянно отмечает, что мы прекрасно выглядим. Мы в этом приложении.
2: Трансляции.
4: Нет, в этом приложении там же.
2: А, ты думаешь, там звезды сияют среди нас?
4: Нескромное, да, мнение мое.
2: Все, согласна, ладно.
4: Такие дальше, да, протерли звезду со лба. Идем дальше.
7: Всем добрый день, продуктивного дня.
4: Да.
7: Я по работе не могу жить
4: без чего?
7: Фотоаппарата. Потому что мне нужно по работе делать фотоотчет, что сделал, как было, как есть, и все, что нужно для работы.
4: Так.
7: А так мне эти две недели не грозит.
4: А что такое?
7: Фотоаппарат, потому что я в отпуске.
2: Слушай,
7: всем удачного дня.
2: А как же запечатлить отпуск?
4: Ну, зафиксировать отпуск.
2: Ну, типа, да. Ну, как-то не по-нашему это что.
4: Возвращайся за камерой.
2: И петь вот эту песню.
4: Фотосессия на вилле или в лесополосе.
2: Что, не знаешь?
4: Это что-то из Ленинграда,
2: ну,
4: да?
2: Естественно.
4: Ладно, идем дальше.
8: Наша игра уже подготовлена.
9: Доброе утро, девочки.
2: Привет.
9: Доброе утро, Радио НС.
2: Да,
9: доброе утро, Казахстан. Всем желаю отличного дня. Я часто пользуюсь и не могу обойтись без приложения бонусной карты супермаркета. 2GIS. Вот два основных приложения. Всем хорошего дня.
2: Ну, неплохо.
9: Меня зовут Азамат, я из Актобе.
4: Азамат, очень приятно. Кстати, без 2GIS, без 2GIS тоже не обхожусь, потому что у меня, как это называется?
2: Дети.
4: Богатый словарный запас, во-первых. Во-вторых, дети. В-третьих, топографический кретинизм. Во.
2: Ну нет, мне кажется, ты на себя наговариваешь.
4: Ну вот реально, я могу иногда не понять, где горы, куда вверх, где вниз. Ну бывает, да. И идем дальше.
10: Всем доброе утро.
4: Привет,
10: хорошего начала недели. Утро понедельника. Тяжелое. Понимаю. Насчет приложения. У меня есть одно из любимейших приложений, называется Sky Tonight.
2: Да ладно.
10: Это как телескоп, но в телефоне. А-а-а. Наводишь на звездное небо, он показывает тебе каждую звездочку, а-а-а, где какая находится, каждое созвездие. Вау. Всякие. Вот я вот частенько наблюдаю за Стрельцом.
2: Мальчики романтики по ночам получается.
10: А раз есть любимое приложение полезное, угу, ну, полезное, ага, значит, и есть нелюбимое и но неполезное. Недавно удалил приложение ЕНПФ в связи с последними событиями и новостями.
2: Что-то мы не в курсе каких-то новостей, событий. Да, может, тоже удалять?
4: Может, тоже надо удалять.
2: Да, да, да.
4: А по поводу звезд, ну это, конечно, да, романтика.
2: Ну, молодцы. Скажи, мальчики, конечно.
4: Мальчики такие лежат и на звезды. Мне нравится. Ну что, друзья, продолжайте присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011 и расскажите о полезных своих приложениях в вашем телефоне. Будет интересно послушать.
0: Нехабар, родной.
1: А ты живешь, нехабар?
0: Нехабар.
2: Так, ну вы же знаете, да, что у нас 20 литров бензина всегда в запасе есть.
4: Да,
2: скоро
4: да
2: расскажем, как их забрать.

0: Ну что, ребятки, впереди наша игра отличная, замечательная, любимая «Пит-стоп», она называется, и там у нас всегда есть бензин. 20 литров на кону.
1: Да, и нам нужны два участника, которые готовы побороться, поотвечать на наши вопросы. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке главное укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсонека, бридж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: Вот если выиграть в игре пит-стоп 20 литров бензина и немножечко еще чуть-чуть добавить, вполне возможно, что вы сегодня окажетесь с полным баком.
3: Вау, круто.
2: Да-да.
3: Реально?
2: Ну, реально, да.
3: Класс. Я просто не автолюбитель, не автовладелец.
2: Есть машины, в которых бензобак 40 литров бензина, ага. И вот, например, там чуть-чуть было, двадцаточку удалил, еще чуть-чуть сверху удалил, и все, и вот, пожалуйста, полный
3: вот
2: бак тебе.
3: Вот нашим девчонкам повезло сегодня.
2: Да, давайте с ними знакомиться.
3: Это Айка из Тараза. Айка, привет.
2: Доброе утро.
4: Всем привет.
3: Привет, привет. И Айжамал из Шымкента тоже с нами. Айжамал, привет.
2: Доброе утро, Айжамал.
5: Привет. Доброе утро. Всем.
3: Доброе утро. Кому-то из вас явно сегодня повезет. Ну а точнее, той, кто ответит на большее количество вопросов правильно, либо ближе к правильному. Вопросы у нас числовые, как вы уже поняли. И желаем вам удачи и начинаем нашу игру.
4: Спасибо.
2: Девочки, сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Астаны в Боровое. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Айка, как ты думаешь?
4: 600.
2: 600 километров. Ответ принят. Айжамал, твой ответ?
5: Я думаю, 1000.
2: Тысячу. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Итак, девчата, второй вопрос. А если поедем на самокате, сколько минут мы будем ехать из Астаны в Боровое? Айжамал, как ты думаешь?
5: 3 дня.
3: Сколько минут мы будем ехать?
2: Айжамал, твой ответ.
5: 12 часов, наверное.
2: Минут.
3: Минут.
2: Девочки,
3: скажите, пожалуйста, мне минуты. Айжамал, 3-2-1. Сколько?
5: 100 минут примерно.
2: 100 минут. Хорошо, 100
3: помехи
2: минут.
3: Помехи уберите,
2: ответ,
3: пожалуйста.
2: Принят.
3: Айка.
2: Айка, ты как думаешь?
4: 20 минут.
3: 20 минут, отлично. Твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
2: Девочки, ну все это, конечно, классно. Самокаты, машины. А давайте поедем на Яндекс.Такси. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить Яндекс.Такси со Станы в Боровое? Айка, как ты думаешь?
4: 30 тысяч.
2: 30 тысяч, ответ принят. Айжамал, твой ответ?
5: 5 тысяч.
2: Сколько?
5: 5 тысяч.
2: Ответы приняты, давайте подводить итоги. На самом деле, если мы на машине с вами едем из Астаны в Боровое, нам нужно будет преодолеть 270 километров. И здесь Айка оказалась ближе и заработала свой первый балл. Поздравляем.
3: Второй вопрос. Там мы пытались узнать, сколько минут мы будем ехать на самокате из Астаны в Боровое. Правильный ответ. На самом деле, девочки, мы будем ехать целых 1493 минуты. То есть 1 день и 53 минуты. Здесь у нас была ближе Айжамал.
2: 1-1. Отличный счет. Ну и третий решающий вопрос. Сколько будет стоить Яндекс.Такси из Астаны в Боровое? Правильный ответ – 51 960 тенге. И здесь Айка оказалась ближе со счетом 2-1. Бензин сегодня отправляется в Тарас.
3: Тарас, мы тебя поздравляем, Айка!
4: Ура!
3: Как-то ты так тихо радуешься. Как-то рядом, да, кто-то спит, да? Можешь будить, сказать, гей-гей.
2: Я предлагаю ввести новые правила в пит-стоп. Кто мне от всей души радуется, отдает Панченко 20 литров бензина.
3: Или мне отдает, а я потом отдам Панченко.
2: А ты будешь складировать, да, до полного бака, а потом полностью стопом будешь заливать мне полный бак.
3: Все, договорились.
2: Ладно, на этот раз так и быть. Отправим в Тарас 20 литров бензина. Пусть Айка исправляется, порадуется по-настоящему. Айжамал, ну а ты, пожалуйста, не расстраивайся. У тебя много шансов еще впереди.
3: Зато девчата на самокате быстро летают. Видишь, как за 20 минут, за 100 минут. Красавцы.
2: За 5000 тенге на Яндексе доехать, это вообще по алматинским меркам вышка.
3: Молодцы. Сильные и независимые. Желаем вам хорошего дня. За эфиром Айки расскажем, как она заберет свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем. Доброе утро.
1: Пит

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Ну что, друзья, 9 часов утра в Казахстане. Это снова мы, Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро. Еще часочек у нас есть. И впереди вас ждет гороскопчик. Если вдруг проспали его в 7 часов утра, не пропустите совсем скоро.
3: Ну и продолжайте, конечно же, присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011 в нашу рубрику «Нехабар» и расскажите о самом полезном, о самом необходимом приложении, которое у вас есть в телефоне. Будет интересно послушать и, может быть, скачаем себе что-нибудь.
4: Да-да-да, но еще в этом часе мы воспользуемся, возможно, в случае выигрыша вашим банковским приложением. Это все, если вы вдруг взломаете банкомат и заберете у нас 20 тысяч тенге в большом куше.
3: Да, я думаю, что у всех есть банковское приложение в телефоне, поэтому скачивать его заранее не нужно. Ну и, конечно же, что? Трансляция идет у нас на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Мы вам, друзья, машем вон на эту камеру. Мы вас видим, а вы нас? Хотя, вернее, нет, мы вас не видим, вы нас видите.
4: Ну, да, вы нам пишите, если вы нас видите. Да. Расскажите все, что вы о нас думаете. Мы почитаем, посмеемся.
3: Да, ну а мы продолжаем. Доброе утро. Всем классного понедельника.
0: Шоу «Беш». «Беш» на радио «НС».

0: 13 июля, понедельник. Прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня вы можете поймать себя на том, что вопрос, который долго казался для вас сложным, больше не требует ответа.
0: Тельцы, день покажет, что удовольствие иногда рождается не из новых впечатлений, а из умения заново открывать привычное.
1: Близнецы, сегодня вам захочется узнать о человеке не его достижения, а историю, которая сделала его таким.
0: Раки, день может подтолкнуть к неожиданному обмену. Вы отдадите что-то незначительное для себя и получите взамен гораздо больше, чем ожидали.
1: Львы, сегодня самым ценным окажется момент, когда никто не попросит вас. От вас, вернее, быть сильнее, ярче и увереннее обычного.
0: Девы, вы можете с удивлением обнаружить, что чужой способ делать привычные вещи вовсе не хуже вашего, а просто он другой.
1: Угу. Весы, сегодня вас может вдохновить не успех, а чья-то настойчивость, которая спокойно выдержала испытание временем.
0: Скорпионы, день позволит взглянуть на собственные убеждения с любопытством, а не с желанием немедленно их защищать.
1: Стрельцы, сегодня интерес вызовет место, в котором, казалось бы, совсем нечего искать.
0: Козероги, вы можете неожиданно почувствовать, что некоторые правила, которые вы когда-то сами для себя придумали, больше не работают.
1: Водолеи, сегодня вы заметите, что один и тот же день способен быть совершенно разным в зависимости от того, с кем его разделить.
0: Рыбы, вас может порадовать ощущение, что не каждая хорошая история обязана закончиться, чтобы остаться счастливой.
2: Шоу! Пеш. На радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, продолжаем слушать порцию голосовых сообщений, которые друзья наши радиослушатели присылают по номеру 775-106-2011.
3: Рассказывают они нам сегодня, какими приложениями любименькими, нужненькими они пользуются в своем телефоне.
2: Погнали, давай. Первая голосовая.
4: Доброе утро, Беш. Доброе утро, Лима и Ксения.
2: Доброе утро.
4: А у меня в телефоне даже два полезных приложения. Uh-huh. Это приложение от банков, куда денежка капает за предоставленные услуги. Но минус этих приложений заключается в том, что я эти денежки снять не могу. А может снять только супруга. Как-то так.
2: Как это у нее получилось сделать?
3: Восхищаюсь твоей женой. Молодец.
2: Красотка. Идем дальше.
5: Всем доброе утро, девочки, привет.
3: Привет, доброе утро.
5: Меня зовут Татьяна, и я не могу обойтись без приложения Family Kids. У меня дети. Дети наши все, поэтому мне нужно знать, что мой ребенок в безопасности и находится там, где нужно. Я отслеживаю ее местоположение, местонахождение в онлайн-режиме. Всем добра.
2: Прикольно.
3: Прикольно. Но я такого приложения не использовала. Я пользуюсь локатором встроенным. Вообще, он самый классный, на мой
2: взгляд.
3: Да? Ну и на крайняк, если вдруг локатор подглючивает. Помнишь же, я когда телефон поменяла, у меня там мелоды были. На всякий случай еще в навигаторе тоже она у меня подключена. Но минус в том, что мимо она куда-то проезжает, и у меня делинг.
2: Да,
3: на кровати со мной лежит, а показывает, что она как будто бы ушла из дома. Я говорю, ты куда пошла? Она на меня такими глазами смотрит. Я говорю, ну вот, ушла же куда-то.
2: А ты помнишь, у меня тоже такое было, когда сын сидел в школе, а он ездит где-то на такси куда-то поехал. Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Девочки, доброе утро.
3: Привет, Андрей.
6: Я пользуюсь двумя приложениями полезными.
2: Какие?
6: Это Винди. Прогноз погоды, он более точный. Мне он нужен, когда я собираюсь идти в горы высоко. И Maps.me. Тоже полезное приложение. Показывает маршрут, показывает твое местонахождение. Большой плюс, что оно работает тоже без интернета. Собственно, то, что мне нужно в горах, без связи.
3: Хорошо, мы с Лимой Бимуржиной так далеко не зайдем. Никогда.
2: А круто, поверните налево, он говорит, интересно. Если нет, то не берем. Идем дальше.
3: Почему налево?
7: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан. У меня приложение Яндекс.Про. Это моя работа, это мой кошелек, это мой смысл жизни. Самое лучшее приложение.
2: Делитесь. Где явки, пароли?
3: Что это за Яндекс?
2: Мы тоже хотим.
3: Не, у меня как бы яндексовские есть вот приложухи, но как бы карты, почта, музыка.
2: Ну, судя по всему, это приложение дает какую-то работу. Прикольно. Поделитесь, интересно. Расскажите, а мы идем дальше.
8: Привет, Радио НС. Привет, девчонки. Привет, страна.
2: Привет.
3: Доброе утро.
8: Любимое приложение. Я думаю, самое частое, которое я открываю, есть такое приложение Яп. От сообщества Я плакал. Ну, там всякие шутки, всякие обзоры, новости. Ага. Где-то про рукоделие и тому подобное.
2: Вау.
8: Ну, а в основном приложение используется это карты, либо Яндекс.Карты, либо Тугис, соответственно, по маршруту. Угу. Также часто используется приложение Яндекс.Про, это по работе.
2: Угу.
8: Ну, и еще приложение сетевые утилиты, нетворк-утилиты, это для работы по информационным системам, сканирование сети и тому подобное.
2: Угу.
8: Ну, в целом так.
2: Ну, нам тоже это особо не грозит, если честно, но если ваши приложения вас спасают, то очень здорово, мы за вас рады.
3: Тут рассказали, Яндекс.Про — это приложение, чтобы таксистом работать, оказывается.
2: А, мне не светит. Ладно, идем дальше.
3: Нет, скачать-то ты можешь.
2: Я могу скачать, но, к сожалению, не могу поработать таксистом, а так хотелось, честно.
9: Еще раз доброе утро. Нет, я стрима не веду, я как-то что-то не получается настроить. Да еще в кабинете, да.
2: А
9: я еще использую приложение Дарибар, когда мы ищем лекарства, когда пациентам, чтобы было удобно, потому что сейчас не

0: некоторых препараты бывает, в некоторых аптеках нет. Очень удобно искать данные препараты.
1: Так.
0: Также, когда школа начнется, мы используем Белим класс, смотрим там домашние задания.
1: Ужас. Ой,
0: оценки.
1: Не надо, Селя, нормально же разговаривали.
2: Ты у нас
1: еще
2: полтора месяца лета, давай вот потом именно. Через полтора месяца поговорим о всяких этих Белимах, вот эти кунделики, все вот это вот, я как вспомню тоже.
1: Идем дальше.
3: Удалять WhatsApp, друзья, мне никак вообще нельзя.
1: Что это?
3: Там же все-таки моя Ксюша. На большой меня ждет кушать.
2: Уважаемый Влад Балашов, когда ты так говоришь, моя речь просыпается исконно русским языком, понимаешь? Очень сложно не сказать то, что я думаю.
1: Держись, Ксения, держись, а мы идем дальше.
4: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего настроения.
2: И тебе, Ник.
4: Каким приложением я часто пользуюсь? Ну, WhatsApp, это уже понятно. Я постоянно пользуюсь приложением TikTok и YouTube. Там всегда у них выходят короткие, прикольные, смешные видео. Я их всегда смотрю, прям ржу не дождусь.
2: Да?
4: Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока.
1: Классное выражение. Берем себе.
2: Что-то новенькое. Ржу не дождусь.
5: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, любимое Радио НС.
1: Доброе утро.
5: Для меня, наверное, приложение 2GIS. Там всегда можно посмотреть, где твой любимый двигается, куда поехал, где ребенок, где
2: прикольно.
5: Друзья и близкие.
2: Какой кошмар.
5: Да и так, чтобы не заблудиться.
1: Не, ну, судя по всему, многие тусят именно в Тугисе. Вот где нужно искать вторую половину.
2: У меня обращение, да, к своему будущему любимому.
1: Я так не буду.
2: Я не буду так делать, ты, пожалуйста, так не делай, ладно?
1: Да-да-да. Ну, там можно вообще-то скрыться. Но чтобы не доходило до этого, лучше да.
2: Не надо. Ну, пожалуйста, нет. Вот к моему
1: пользуйтесь
2: Тугисом
1: по назначению.
2: Надо, да.
1: Ну, что происходит, друзья? Всем спасибо за ваши голосовые сообщения. Мы на этом завершаем Нехабар. А шоу Беш на радио Неста продолжается. Ну.
6: Нехабар, родной. А ты видишь, Нехабар.
7: Нехабар.
1: Кстати, Влад Балашов, самое время, да, будет скоро воспользоваться своим приложением. Потому что мы впереди расскажем, как вы сможете принять участие в нашей игре. Большой куш, не пропустите.

0: друзья, впереди состоится игра «Большой куш», где вы можете взломать наш банкомат и забрать целых 20 тысяч тенге.
1: Поэтому прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры

с утра такое, что хочется выйти из дома и уехать случайно на море вместе с Шоу Беш.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Не вспомнишь.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Большой куш активирован.
2: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать банкомат, а в банкомате всегда есть деньги.
3: И сегодня у нас лежит 20 тысяч тенге, которые попробуют забрать Данияр из Астаны.
2: Данияр, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Данияр, ты настроен на победу?
4: Да, конечно.
3: Вот скажи, ты в такой хорошей компании работаешь, название не будем называть. Зачем при такой работе тебе 20 тысяч тенге?
4: На бензин?
3: Или на трезвого водителя, да? Может быть,
2: ну или хотя бы на закусочки.
3: Здесь пару лет назад могла быть моя реклама. Я больше этим не занимаюсь, да.
2: Ну что, смотри, Данияр, мы с тобой играть по-любому будем. Даже если... Ну что, даже если...
3: Да просто
2: в любом случае будем играть.
3: Просто у тебя три вопроса с тремя вариантами ответов. И все. И других вариантов у тебя нет, просто играть.
2: Да, мы тебе желаем удачи, погнали.
1: Первая цифра.
3: Данияр, смотри, сегодня день первого чемпионата мира по футболу. А скажи, пожалуйста, какая страна принимала первый чемпионат мира? Варианты ответов. Аргентина, Бразилия или Уругвай, как ты думаешь? Давай, Данияр, соберись, это было почти 100 лет назад.
4: Третья, Уругвай, да?
3: Получается. Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
1: Вторая цифра.
2: Продолжаем взлом банкомата, Данияр, и тему первого чемпионата мира по футболу тоже продолжаем. Скажи, пожалуйста, кто стал первым чемпионом мира по футболу? Вариант ответов: первое – Уругвай, второе – Аргентина и третье – Италия. 3, 2, 1, твой ответ. Нам
4: Италия.
2: Цифра номер 3 принята.
4: А, Уругвай. Эти Уругвай.
2: Как ты быстренько Уругвай передумал. Ага, первая цифра номер 1 принята. И мы идем дальше.
1: Третья цифра.
3: Данияр, скажи, пожалуйста, как назывался официальный кубок первого чемпионата мира? Варианты ответов. Кубок Анри Делоне, кубок мира ФИФА или кубок Жюля Риме, как ты думаешь? Нам нужен ответ, Данияр.
4: Жюля Риме.
3: Цифра номер 3 принята. И код с Данияром из Астаны сегодня получился 3-1-3.
2: В нашем банкомате 20 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
1: Это верный код.
3: Вау! Данияр!
4: Круто,
3: конечно. 20 тысяч тенге ты все-таки забрал. Будешь заливать бензин, будешь пользоваться услугой трезвого водителя, и все, вот это вот. На все вопросы ты ответил правильно, и давайте поэтапно по ним пройдемся.
2: Давай.
3: В первом вопросе мы спрашивали, какая страна принимала первый чемпионат мира. И на самом деле первый чемпионат мира по футболу в 1930 году принимал Уругвай. Все матчи этого исторического турнира прошли в столице страны, городе Монтевидео.
2: Да, во втором вопросе был вопрос, кто же стал чемпионом мира. Так вот, сборная Уругвая не только организовала первенство, но и стала его первым победителем в истории, обыграв в финале Аргентину со счетом 4-2.
3: Какой хороший счет, даже в нынешнее время это редкость.
2: Too much.
3: Ну и в третьем вопросе, как назывался кубок, мы спрашивали, официальный первого чемпионата мира. Именно Жюль Риме занимал пост президента ФИФА рекордные 33 года, с 1921 по 1954 года, и приложил колоссальные усилия, чтобы первый турнир в Уругвае вообще, в принципе, состоялся. Ну и в знак уважения к его заслугам ФИФА официально присвоила кубку и его имя в 1946 году, когда организация отмечала 25-летие его руководства.
2: Данияр, ну ты молодец, мы тебя аплодируем. Ты взломал наш банкомат. А теперь ты знаешь чуточку больше. Много прочитал, интересно?
4: Спасибо. Я не читал.
2: Молодец.
3: Отлично. Ну, значит, футболист потенциально из тебя хороший. Глядишь, и за сборную Казахстана когда-нибудь сыграешь. За эфиром мы тебе расскажем, как ты получишь свой приз. Ну и что, собственно?
2: Своим выигрышем ты опустошаешь, получается, наш банкомат. И завтра в нашем банкомате целых 5000 тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
5: Большой куш на радио НС.

0: 9 часов 49 минут в Казахстане. Всегда в это время мы собираемся домой. Вон Ксения уже загружает.
1: Шнурочек мотаю.
0: Шнурочек. Я тоже сейчас скоро буду этим заниматься. Ну а вам, друзья, желаем хорошего понедельника. Надеемся, что мы вам помогли проснуться в хорошем настроении, чтобы день ваш дальше был такой, знаете, налегке.
1: Теперь мы выходим в свет, чтобы кто-то нам помог проснуться. Потому что нас, как обычно, подняли, разбудить, забыли. И вот мы как могли, бодрились вместе с вами, старались, слушали вместе любимую музыку. И мы сегодня подарки, кстати, все раздали.
0: Все раздали.
1: Да,
0: себе
1: ничего не оставили. Все для вас. Все для вас.
0: Видите, какие мы хозяйственные.
1: Ой, божечки, вообще золотые женщины. Уходят, между прочим, до завтра.
0: Завтра в 7 часов утра обязательно здесь будем. Просыпайтесь пораньше.
1: Как-то ты это не уверен.
0: Да я в них не уверена, потому что лето сейчас.
1: Короче, ребят, сегодня, как и всегда, для вас старались. Любим Мурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Мәскеу метросы әлемдегі ең жылдам метро.
0: Жарнама.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: шаша.
1: Әншін қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Разные мысли. В сказках в дураках остаются все, кроме дураков.
1: Жернова. Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында жарнама. 356

Чаша. Музыка по налоган и...

0: Разные мысли. Улыбка – это недорогой способ улучшить свою внешность. Правда, не всем это помогает.
1: Жернова. Ночь скидок Воскона. С 10 по 13 июля скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Райосында Жернова. 350 алпыс

0: Африки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Айрыша әншін қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: Разные мысли. Неповторимых много. Неординарных мало. Жернова.
1: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
0: НС радиосында Жарнама.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: ұйқыңды шәйде ашады. НС радиосы.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: часом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: 3 часа дня, друзья мои, показывают наши родины и стартуют программу Лайв-чат. Передаем ваши приветы, поздравления, признания в любви. Все обязательно улетит на всю нашу большую страну. С началом новой трудовой недели желаю вам позитивного настроения, ну и, конечно же, достигнуть своих целей. Меня зовут Александр Шмыгалев. Все буду принимать на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Из любой точки нашей страны можно написать. И уже буквально через пару-тройку минут ваши первые приветствия зазвучат на всю страну. Всем большой-большой пламенный привет.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Так, ну что, дамы и господа, давайте ваши первые приветствия почитаем прямо сейчас. Здравствуйте, НС Радио. Передайте моему папе Агрицко Андрею, как у тебя дела? На улице очень жарко. Береги себя, я очень скучаю. Твоя Дашуля подписалась под сообщением. Далее хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, если ты меня слышишь, скучаю по тебе, люблю тебя и приеду на поезде. В Кустанае 15-го буду, 17-го. А, так, 17 июля ночью. Скоро увидимся. Люблю тебя. Жди, твоя Гуля Сактау. Отлично. Добрый день, НС Радио. Хочу передать пламенный привет. Так, кому же? Сыну Прокопчук Владимиру. Родной, просто хочу тебя обнять мысленно и передать тебе немного сил. Бывает жизнь несправедливой, но тучи всегда рассеиваются. Ты крепкий, и ты совсем справишься. Я всегда буду твоим безопасным причалом, где тебя любят во всех условиях. Просто за то, что ты есть. Береги себя. Твоя мама Олеся подписалась под этим сообщением. Так, отлично. Хотела передать привет папе в Караганду. Я очень тебя люблю, скучаю и обнимаю. Ты до нас в субботу не дозвонился. У нас все хорошо, не переживай. Папе Сергею от его дочь Софии пришло это сообщение. Ну что ж, отлично. Дальше идем. Что у нас еще? А, добрый день, любимое радио. У нас очень жарко, 30 градусов. Это город Кокшетау. Передайте сыну Чингису в Кустанай. От Марго и Даника передают привет. 17 июля мы наконец увидимся. И с нами будет долгожданный гость Эльмира. У нас все хорошо. Люблю, целую. Твоя мама Заура подписалась под этим сообщением. Ну что, друзья, делаем музыкальный перерыв. Номер WhatsApp ловите прямо сейчас. И, конечно, пишите, передавайте приветы.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, мою программу «Лайв-чат» и продолжаем передавать ваши приветы в 15 часов 13 минут. Так, привет, Радио НС. Хочу передать привет папе Толику. Папочка, я очень тебя люблю. Береги себя. Привет из Челябинска от Евы. Пришло это сообщение. Ева, передали? Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Ты нам дорог и важен. Мы тебя бесконечно любим и крепко обнимаем, а также целуем. С любовью, жена и дочь Златана подписались под сообщение мужу Константину. Пламенный привет, Жанна. Ты доехала, это хорошо. Новые люди, незнакомые, я переживаю за тебя. Береги себя, я тебя жду. Все передают тебе пламенный привет. Люблю и целую, твоя Айнаш. Так, привет, лучшее радио, Александр, вам позитива, как вы дарите нам настроение, зажигательную энергию, спасибо. Моя прекрасная девочка, эти строки для тебя. Когда рассвет с тобой встречали, и сад чудесный вокруг цвел, твои глаза мне рассказали о том, что счастье я нашел. Наша любовь не угасала, не стало меньше чувства страсти, навек меня околдовала, мой ангелок прекрасный Настя. Тебя роднее и ближе нет, и это вовсе не секрет. Твой навеки вечный, тот самый вредный татарин, подписался под сообщением. Как всегда, великолепно и красиво. Добрый день, НС Радио. Хочу передать привет Сатырау. Милый, мы справимся со всем. Я тебя люблю, твоя супруга. Так, озвучили. Привет, Радио НС. Хочу передать привет брату Чинис, как считал. Как ты там, брат? Береги себя, мы с тобой. Ждем от тебя сообщений, с нетерпением, бро, ждем тебя и встречи с тобой. Постараюсь в этот раз. К сожалению, подписи вашей здесь под сообщением не нашел, но привет передал. Так, всем доброго дня. Хочу передать привет своей супруге Рязанцевой, а также Антону и его семье. Они на озере Джасыбай. Всем желаю позитива. От Олега пришло сообщение. Олег, и вам тоже позитива.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат. Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Так, друзья мои, продолжается программа «Лайв-чат». Ну и, конечно же, сейчас мы продолжаем озвучивать ваши приветы, которые к нам прилетают в режиме реального времени. Здравствуйте, любимая Радио НС, Казахстан. Сегодня хочу передать привет моей мамочке Тане. Мамочка, надеюсь, у тебя сегодня хорошее настроение и работа проходит спокойно. Хочу пожелать тебе легкой смены, отличного самочувствия, чтобы этот рабочий день пролетел как можно быстрее. А дома все идет по плану. Уборка полным ходом. Задание выполняется. Так что можешь не переживать. Надеюсь, когда ты вернешься, дома тебя будет ждать только восторг, хорошее настроение. Очень хочу, чтобы сегодня ты побольше улыбалась, меньше уставала и знала, что я тебя очень люблю. Твоя дочка Катя написала это сообщение. Ну да, друзья, вообще, все те, кто относится к понедельнику как к тяжелому дню, я пожелаю хорошего настроения. Добрый день, Радио НС. Хочу передать сейчас большой привет своему дорогому другу, которого зовут Саня. Мы сейчас сидим, слушаем на работе радиостанцию НС, ну и заряжаемся позитивным настроением. Пусть понедельник пролетит как можно скорее. Так, добрый день, Радио НС. Передаю привет своим друзьям из города Астана от Орлана и хотел бы попросить вас поставить хорошую песню. Орлан, вам тоже пожелаем классного дня, хорошего настроения. Песню обязательно поищу. Ну и если получится, в самое ближайшее время мы ее сможем послушать. А пока вам еще раз привет. Радио НС, добрый день. С началом рабочей новой недели. Всем хорошего настроения и продуктивного дня. Передаю привет своему дорогому брату Алмасу от сестры Жанат и Жейенбай Батыра. Мы дома... Встретились с Наташей. Телефон не успела забрать. В остальном все хорошо. Уже скучаю. Береги себя, написали вы. Ну что, друзья, делаем еще одну музыкальную паузу. Затем вернусь и почитаю ваши приветы.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Так, у нас, друзья мои, есть парочку минут, чтобы передать ваше приветствие. Добрый день, НС Радио. Передаю привет папе Толику, который на данный момент от нас далеко, в городе Кустанай. Папа, если ты меня слышишь, мы любим и скучаем Бикнур и Ербалат. Это у нас. Так, дальше погнали. Привет, любимая Радио НС. Хотел передать пламенный привет родному человеку Чингису Скокша по Астане в разработке по Кустанаю. Ждем тебя ответ. И скучаем. Али каждый день кушает за тебя ложечку. Соскучился. Будет возможность, скажи, мы приедем, держись. Мы рядом, Броданик, сестра Нарго, крестный сынок Али. Давай, бро, не унывай, все будет отлично, написали вы. Так, замечательно, признание в любви. Дальше идет. Приветствую вас, Радио НС. Красивой девушке, которую зовут Лаура Минлигалина, я тебя люблю. Любимая, как же приятно произносить эти слова. Любимая, ты живешь в моем сердце, моя любовь к тебе безмерна. Мне хочется забраться на самую высокую гору и оттуда кричать тебе о любви. Я счастлив любить тебя, моя неземная королева красоты. Навеки твой вечно влюбленный Рустам, город Атырау, по традиции. Ассаламу алейкум, Радио НС, я в отпуске. Талгат Бердимуратов, город Кокшетау, Талгат. Держим за вас кулачки, знаете, чтобы отпуск у вас был шикарным, классным, великолепным. Поэтому отдыхайте под любимую музыку от любимого радио соответственно. Ну и самое главное, не забывайте наслаждаться каждым моментом. Всем доброго дня, передаю привет суперводителю Наурызбаю, а также супергрузчикам Казахстана Коле и дядь Мурату из города Петропавловск. Лучший диванный в мебельном цеху. Всем счастливой дороги и продуктивного дня. Написали вы, конечно же, присоединимся. Привет, Радио НС, передаю привет моему любимому мужу Самату из Кустаная. Я его очень люблю. Это же бег. Передайте привет семье, которая едет домой с Борового. Ну что, ребят, вам отличной дороги, классного настроения. Давайте прямо сейчас как раз будем слушать музыку, чтобы оно было еще лучше. Ну и номер запоминайте.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья, 15 часов 38 минут уже натикало на наших родинах, а программа «Лайв-чат» продолжается. Времени у нас с вами, кстати, совсем немного. Передать ваш привет на 775-1060-011. Здравствуйте, передайте привет моим лучшим друзьям Серику и Айнуре. Я вас люблю. Айсулу, спасибо, что вы есть. Ну и поставьте хорошую песню. Написали вы хорошую.

0: Песня обязательно прозвучит в нашем эфире. Ну, а сейчас мы идем дальше. Здравствуйте, радиостанция НС. С помощью вашей программы сегодня хочу поздравить с днем рождения мою замечательную, дорогую и любимую коллегу Куралай. Мне очень посчастливилось с тобой работать вместе, и это настоящая честь и радость, когда рядышком есть тот самый человек, который всегда поддержит, который всегда научит и который всегда поможет. Люблю тебя и очень уважаю. Желаю тебе только всего самого наилучшего. Счастья, здоровья и успехов. От Даны пришло из Алматы это сообщение. Ну и, конечно же, не присоединиться к таким теплым пожеланиям мы... Ну, просто не можем, поэтому тоже пожелаем всего самого классного и самого крутого. Так, друзья мои, в 15 часов 40 минут я вам еще разочек хочу напомнить наш номер в WhatsApp 775-1060-011. Из любой точки нашей страны вы можете написать свое сообщение, передать пламенный привет, кого-то поддержать и пожелать отличного понедельника. На все про все буквально 5-6 минут, потому что впереди у нас уже будет финальная часть программы Лайв-чат, поторопитесь.
1: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья, в 15 часов и 47 минут у нас с вами есть буквально минутка, чтобы озвучить ваши заключительные на сегодня приветствия. Здравствуйте, очень сильно люблю своего супруга Фаруха, он самый лучший, супруга Зебо, пишет это сообщение. Ну и следующий привет мужу Корице, я тебя люблю, очень жду нашей встречи, моя любовь, вечно твоя тыш. Подписалась под этим сообщением. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего дорогого племяшку. Его зовут Аслан. Пожелайте ему всего самого наилучшего. И пусть знает, что мы его очень и очень любим. Семья Жибековых подписалась под этим сообщением. Здорово. Да, город Астана. Ну и вот, пожалуй, друзья мои, это все приветствия, которые к этой минутке прилетели в программу «Лайв-чат» на день сегодняшний. А значит, прямо сейчас я еще раз спешу поздравить всех тех, у кого сегодня праздник, день рождения, хорошее событие, ну или, может быть, просто отличное настроение. Замечательного понедельника вам, друзья мои. Я, Александр Шмыгалев, ни в коем случае с вами не прощаюсь. Мы с вами встречаемся уже в начале нового музыкального.
0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ну и прямо сейчас, друзья мои, 16 часов 2 минуты, мы с вами газуем здесь, на волне любимой радиостанции. Трек от Zivert открывает еще один музыкальный. Ну а я пожелаю вам классного понедельника, хорошего настроения. Вы знаете, пусть он будет для вас совсем несложным, а наоборот, таким приятным и, более того, еще и музыкальным. Зовут меня Александр Шмыгалев, до 6 вечера буду составлять вам тут компанию. Ну и, конечно же, этим самым позитивным музыкальным настроением мы будем заряжаться и прямо в эти минуты, и в ближайшие 60, да и 24 на 7.

0: Ну, 16 часов 15 минут. Предлагаю, друзья мои, посмотреть то, что происходит на самом деле вокруг нас. Так далеко не будем заглядывать. Расскажу о дорожной ситуации. В Алматы сейчас 4 балла. Местами имеются затруднения. Вот участки дорог, где сейчас вам придется постоять. Более всего, это 32 минуты. На улице Тулюби потребуется в западном направлении от Атарской улицы до улицы Бауржана-Мамышулы. Около 20 приготовьте на улице Розабакиева в южном направлении от Джамбыла до улицы Тимирязева. Еще 15 потребуется на Джандосова на запад от проспекта Гагарина до улицы Лазарева. Ну и, собственно говоря, до остальных пунктов назначения вы доберетесь сейчас в этот понедельник без особых затруднений. В Астане дороги почти свободны. 2 балла, но вот есть тоже участки дорог, где сейчас придется постоять. На проспекте Абылайхана от улицы Хайреддина Булганбаева до проспекта Рахимжана Кошкарбаева. Здесь 25 минут, готовьте. Ну и на улице Сусамыр от улицы Озен до улицы Рахимжана Дуйсенбаева. Здесь около 20 минут. Радио НС по доброй традиции желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 1987 жылы Ақшта жауған қардың арасынан әлемдік рекордшы диаметрі 38 сантиметр болатын қар ұшқыны табылды.
0: Жарнама.
2: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356

16:30 Чили и лето. А помните, друзья мои, как в знаменитой песне, что лето – это маленькая жизнь. Это ведь действительно так. Посмотрите на календарь, мы с вами уже практически промчались до самой середины любимого времени года. И вот тут, наверное, уже нужно задуматься, а что к этому времени мы с вами успели сделать? Успели ли отдохнуть? Успели ли насладиться прекрасной погодой? Зарядиться витамином D? Да и просто кайфовать от лета. Если нет, тогда берите дело в свои руки. Ну а я пока расскажу вам о том, что синоптики обещают на день завтрашний, 14 июля, вторник, в Алма-Аты. Возможен небольшой дождь, плюс 28. В столице, в городе Астана, осадки в виде также небольшого дождя до плюс 33.

я прямо сейчас, 16:47, хочу сказать салют всем тем, кто в эти рабочие минуты составляет нам компанию. Сегодня, друзья мои, 13 июля, день довольных сотрудников. Конечно же, этот день празднуют те люди, которым нравится их работа, и они получают от нее удовольствие. Довольный сотрудник – это и продуктивный сотрудник, а если доволен весь коллектив, то результат работы компании будет впечатляющим. Поэтому, друзья мои, если сейчас вы находитесь на своем рабочем месте, обязательно поздравьте ваших коллег с этим событием. Еще один повод наладить рабочий процесс и контакт.

0: 17-15 шурой невозможно не согласиться, ведь, друзья мои, отчаяние и печаль являются действительно временным состоянием, за которым неизбежно следует возрождение и исполнение желаний. Все вернется. Самое главное — набраться этой стойкости и веры в будущее. Ну и прямо идти к своей цели. Спасибо, говорим, Александр Медведев, вам за прекрасное музыкальное творение. Ну и в эти минуты готов рассказать вам уже о дорожной ситуации. Система Яндекс.Карт на 17:15 показывает 5 баллов, местами имеются затруднения. Сейчас постоять придется на улице Розабакиева в южном направлении от Джамбыла до Тимирязева, здесь чуть более 20 минут. Также плотный поток на улице Тулеби в западном направлении от Атарской улицы до улицы Бауржанова-Мышилы более получаса. На проспекте Абая также плотно в западном направлении от улицы Манаса до улицы Тлиндиева. Еще 15 минут приготовьте на проспекте Назарбаева в северном направлении от улицы Казбек-Би до проспекта Рейнбека. В Астане сейчас 3 балла, местами имеется затруднение. Около 15 минут приготовьте на проспекте Абылайхана от АЗС до проспекта Рахимжана Кошкарбаева. На улице Сарайшик от улицы Акмеши до проспекта Кабанбай-Батыра потеряете около 10. Ну и еще 15 минут потребуется на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до улицы Ахмета Жубанова. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: одна всего.
1: Знаете, друзья, даже если вам посчастливилось увидеть падение всего одной звезды, то в этом случае поспешите загадать желание. Астрологи говорят, что делать все нужно очень быстро, пока видят светящийся след. Поэтому необходимо заранее подумать, чего на самом деле вам хочется. При этом, знаете, важна конкретика. Абстрактные желания вроде «хочу быть счастливым» не подойдут. Загадывать можно только одно желание. И будьте уверены, что ваше желание обязательно сбудется. Все работает, даже несмотря на то, что во время звездопада падают не звезды, а метеоры. Главное – это магия момента. Наша с вами магия в 17 часов 29 минут в музыке, которую мы и продолжим слушать прямо сейчас.

нам с вами до заката на самом деле также рукой подать, но до завершения рабочего понедельника времени еще меньше. И именно поэтому хочу пожелать каждому, кто сейчас свой взгляд нацелил в сторону дома, пожелать отличной дороги и главное, чтобы этот вечер был для вас по-настоящему уютным. Замечу, что в компании радиостанции НС так и будет. Мои коллеги забирают музыкальные бразды правления и готовы и дальше радовать вас отличной музыкой. Меня же зовут Александр Шмыгалев. Мы с вами встречаемся на волне любимой радиостанции уже завтра в 3 часа дня. Пока!

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан, впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: Обоим был. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Забудь про пробки. Садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс в прошлое. Прошлое на радио НС.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Только по Галаган И.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня...

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.